0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Доброй ночи, Тольятти.
1: 106.9 FM.
0: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Музыкальный пульс Тольятти.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 16. Днем ожидается 25-27 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Началось объявленное Россией перемирие по случаю празднования Дня Победы. Режим прекращения огня будет действовать сегодня и завтра. В Москве полностью отключат мобильный интернет на 9 мая. Как заявили в Минцифры, в День Победы будут также недоступны белый список сайтов и СМС. Регулятор объяснил это необходимостью для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В Самаре 9 мая мобильную связь отключат в центре города. Ранее жителям губернии рекомендовали запастись наличными деньгами. В России протестируют новую систему привлечения мигрантов. Трехлетний эксперимент запустят в следующем году, пишет ТАСС. Предполагается, что в стране появятся миграционные хабы, где иностранцы будут проходить проверки перед распределением по регионам. Нанимать мигрантов разрешат только тем компаниям, которые попадут в специальный реестр. Для всех приезжих рабочих станут обязательными медосмотр и сдача ДНК. Также с ними будут заключать только срочные трудовые договоры. Налоги мигранты будут платить в виде фиксированных авансовых платежей. Власти считают, что такая модель поможет государству точно знать, сколько экономике нужно рабочих рук и упорядочить миграцию. Никита, Юрий, Ольга и Надежда попали в список самых редких имен для новорожденных в Самарской области в апреле. Имена месяца назвали в региональном ЗАГСе. Топ самых популярных мужских имен для новорожденных составили Александр, Матвей, Михаил, Дмитрий и Лев. А девочкам чаще всего давали имена Ева, Мария, Валерия, Анна и София. В Самаре стартовала подготовка к новому пляжному сезону. Коммунальным службам предстоит очистить прибрежную территорию. Сейчас с пляжей уже вывезено свыше 300 тонн крупногабаритного мусора, состоящего в основном из бревен и веток. Помимо этого, специалисты завершают акрицидную обработку. Следующим этапом станет завоз на набережную свежего песка. Одновременно с этим готовят к монтажу пляжное оборудование. В текущем году появятся новые теневые завесы, дополнительное детское игровое оборудование, также будут установлены дополнительные душевые кабины. Стали известны все участники решающих матчей трех еврокубковых турниров. Так, в финале Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште действующий победитель турнира Пари Сен-Жермен встретится с лондонским Арсеналом, который впервые за 20 лет вышел в финал турнира. За трофей Лиги Европы поборются английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург. Решающий матч состоится 20 мая в Стамбуле. В Лиге конференции 27 мая на Red Bull Arena в Лейпциге встретятся английский Кристал Пэлас и испанский Райо Вальекано. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти сейчас плюс 16. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+ уже в Дон Авто на Воскресенской. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgitonauto.ru.
1: Ароматная скумбрия на гриле. Хит майских праздников. С 1 по 15 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего за 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 15. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги. Ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи. День недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
2: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.20, температура плюс 16. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее.

0: атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
1: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Средства для мытья посуды «Фейри». Всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: «Алтын спецодежда». Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
6: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
7: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акция проходит с 1 по 18 мая.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 16, днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумчи вернулся к работе в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск судов вводились минувшей ночью. К этой минуте на прилет задерживаются 5 рейсов из Анталии, Казани, Уфы, Атырау и Москвы. Позже намеченного из Самары вылетят 7 самолетов. Задерживается вылет в Душанбе, Анталию, Тобольск, Новую Уренгой, Сабету и Москву. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот. А после это сделали Россия, Победа, S7 и Смартавия. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной клади. Из Самары в Виновку сегодня отменен рейс теплохода на 8.15 утра, сообщили речники. Это связано с техническими условиями. Тем временем на маршрутах Самара-Ширяево и Самара-Зольная для исключения перепродажи купленных билетов введены ограничения. Один человек может приобрести не более 3 билетов. Краснодар обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. В основное время голов забиты не было. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты Краснодара 6-5. В суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках краснодарцы сыграют против московского «Спартака», который одолел в финале пути регионов ЦСКА.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Сейчас в Тольятти плюс 16. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 26-28. Реклама.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио «Омега. Золотые хиты». В Тольятти 7.37, температура плюс 16. На календаре пятница, 8 мая. В этот день родилось множество известных личностей, включая певца Энрике Иглесиаса, 33-го президента США Гарри Трумэна и писателя Гюстава Флобера. А в 1950 году в Берлине в этот день открыли памятник советскому солдату в Трептов-парке. Его историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями «Джили». Роскошь и мощь «Джили Манджаро». Энергия и экологичность «Джили EX5». Ум и гибкость «Джили EX5 EMI». И не только. Полный модельный ряд «Джили» в наличии у официального дилера «Джили» «Автофан» в центральном районе на Ленина, 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: В «Тысячу мелочей» есть все. Для уютной дачи – бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
9: Вам давно нужны окна на дачу?
10: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать.
11: Чтобы было уютно и красиво.
12: Спешите в «Светлицы акция». Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
13: А цены точно низкие?
12: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.
14: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
15: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна.

0: Энрике Иглесиас поет для нас в свой день рождения. Это радио Омега 106.9 FM. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3 минут 8, температура плюс 16. А не разыграть ли нам сегодня роллы? А почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Мебель Парк.
3: Согласны, петь мы не умеем.
4: А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
2: Мебель Парк.
4: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 17, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сегодня и завтра в Самаре будут ограничивать движение транспорта в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, сегодня с 8 вечера ограничат проезд по отдельным участкам улиц Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. 9 мая будут более масштабные традиционные перекрытия. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот, а после это сделали Россия, Победа, S7 и Смартави. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной клади. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, использоваться для зарядки или питания других устройств на борту. Кроме того, они не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. Аэропорт Курумыч вернулся к работе в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск судов вводились минувшей ночью. К этой минуте на прилет задерживаются 11 рейсов. Задержанные утром в Курумыче самолеты должны вылететь до 10 часов утра. Позже намеченного из Самары вылетят дневные рейсы в Петербург авиакомпании «Смартавия» и Москву авиакомпании «Победа». Любимые военные фильмы россиян – это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов из ВЦИОМа. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% респондентов, а за фильм «А зори здесь тихие» – 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть «Они сражались за родину», 17 мгновений весны или «Летят журавли». А более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе Т-34, «Иди и смотри», «Брестская крепость». Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Она началась накануне в 6 вечера и продлилась 70 минут, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения. При этом более сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 17 градусов. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 26-28.
2: Реклама. Во всех супермаркетах Миндаль. Средство для мытья посуды Фейри. Всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. Миндаль. Делаем цены ниже.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 9, температура в Тольятти плюс 17. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Спонсор минуты драйва на радио Омега. АНО ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Uni-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.19, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка – от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка «Легион 100». У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай. Самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
8: Дачный сезон в 1000 мелочей. Снижение цен на садовые тачки, шланги.

0: today. 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 18. Днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Началось объявленное Россией перемирие по случаю празднования Дня Победы. Режим прекращения огня будет действовать до конца завтрашнего дня. Аэропорт Курумыч вернулся к штатной работе. Ограничения на прием и выпуск судов вводились минувшей ночью. Задержанные утром рейсы должны вылететь до 10 часов утра. Позже намеченного вылетят дневные рейсы в Петербург авиакомпании «Смарт-Авиа» и Москву авиакомпании «Победа». На маршрутах Самара-Ширяево и Самара-Зольная введены ограничения. Теперь один человек может приобрести не более 3 билетов. Их продажа начинается за 1.5 часа до отправления. Оснований для аннулирования водительских прав станет больше. Изменения вступят в силу с марта следующего года. Например, водитель может лишиться прав, если откажется от прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2-й сезон за 7 месяцев до премьеры 1-го, пишет Variety. Показ 1-го сезона начнется 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Съемки 2-го сезона начнутся осенью. Сюжет строится по книге «Гарри Поттер и тайная комната».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ОНО ДПО «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. Сейчас в Тольятти плюс 18, днем будет ясно безветренно, без осадков, температура плюс 26-28.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 18. На календаре пятница, 8 мая. Сегодня Всемирный день Красного Креста, день рождения Кока-Колы, а также Международный день осла. Когда было одомашнено это животное и чем отличается осел от ишака? Расскажем в этом через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
2: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухни, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Погнали. Премиальная спецодежда «Бродекс». Тольятти, Барковская, 94.
5: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио Америка.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 18. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: Радиокнига.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 18. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 19, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Неработающих мигрантов лишат вида на жительство в России. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Согласно документу, лишать вида на жительство будут, если иностранный гражданин работает меньше 10 месяцев в году. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Полудин. По его словам, закон может быть принят уже в ходе весенней сессии. С начала этого года в России аннулировали уже больше 8 тысяч видов на жительство. Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Самарской области сегодня в течение 2.5 часов действовало предупреждение о ракетной опасности. Сирены завыли в половине 7 утра. Движение наземного транспорта в Самаре на время приостанавливалось. Занятия в школах в первую смену перенесли на вторую. Ранее ночью Росавиация ввела ограничения на полеты в Курумчи. В аэропорту отменены 2 рейса. Задерживается вылет 5 в Екатеринбург, Сочи, Москву. Рейс в Хургаду авиакомпании «Аль-Масрия» перенесен с 3 часов дня на 7 часов вечера. В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за высокой температуры. С 7 по 10 мая местами в регионе ожидается 4 класс пожароопасности. Запрещается посещение лесов. Воздух будет прогреваться до плюс 27 градусов. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. Рост за год на 10%. Больше всего разрешений предоставили Франция, Италия и Испания. Почти 80% виз туристические, остальные по приглашениям родственников и друзей, а также деловые. РБК отмечает, что за ужесточение визовой политики в отношении россиян выступают страны Балтии. В ноябре прошлого года Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных виз. По данным АТОР, за год их выдача сократилась на 99%. «Локомотив» выбил омский «Авангард» из розыгрыша Кубка Гагарина. 7-й матч полуфинальной серии плей-офф в Ярославле завершился со счетом 4-3 в овертайме. Теперь «Локомотиву» в финале предстоит встретиться с казанским «Акбарсом». Первый матч пройдет 11 мая в Ярославле.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. В Тольятти плюс 19. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 20. Температура плюс 26-28.
2: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
3: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
2: Спешите в «Светлицы» акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
3: А цены точно низкие?
2: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.08. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня пятница, 8 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет Атлантида из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако. Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН, 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Что это за вкусняшка? Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Что это за вкусняшка? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 13 минут. Температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Что это за вкусняшка? 510-225, как думаете?
1: Доброе утро. Может быть, роллы?
0: Роллы — прекрасная версия. Но речь о чем-то другом. Благодарю вас. Может, вы догадались? Доброе утро.
1: Доброе утро. Наша версия — это пицца.
0: Пицца тоже неплохо. Давайте еще думать. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова, спонсор стар-прогноза АНУ ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы, день новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы, возможно, вам придется решать чужие проблемы, или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным, негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
5: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
2: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 9 часов 19 минут. Температура в Тольятти плюс 20. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Что это за вкусняшка? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют – работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями – от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
1: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55-65-32.
3: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями «Джили». Роскошь и мощь «Джили Манджаро». Энергия и экологичность «Джили EX5». Ум и гибкость «Джили EX5 EMI». И не только. Полный модельный ряд «Джили» в наличии у официального дилера «Джили» «Автофан» в центральном районе на Ленина, 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
4: В «Тысячу мелочей» есть все для уютной дачи. Бочки и умывальники, водонагреватели, садовая техника и инвентарь, парники и системы полива, широкий выбор грунтов, удобрений и средств защиты от вредителей. Сделайте дачу комфортнее вместе с «Тысяча мелочей».
5: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 10, температура плюс 20. Несколько минут назад Ирина с улицы Юбилейной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Что это за вкусняшка? Мороженое. Вот правильный ответ. Ирину поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет утром во вторник в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.03, температура плюс 22, днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Объявленное Россией перемирие с Украиной вступило в силу. Как сообщили в Минобороны, российские военные полностью прекращают боевые действия до 10 мая. В ведомстве добавили, что в случае попыток сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Перемирие объявлено по решению президента Путина и приурочено к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это перемирие стало вторым с начала года. Первое Путин объявил на Пасху. Оно действовало сутки с 11 апреля. В Самарской области признали ракетную тревогу уважительной причиной для отсутствия на работе. В региональном министерстве труда разъяснили, что если работник не смог добраться до места работы из-за объявленной тревоги и остановки общественного транспорта, прогулом это не считается. Такое отсутствие подлежит оплате. Однако после отбоя ситуация меняется. Если с момента окончания тревоги прошло достаточно времени, чтобы добраться до работы, но сотрудник так и не появился или отсутствовал более 4 часов без уважительной причины, работодатель вправе расценить это как прогул. В Самарской области идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу 9 мая ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать течение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем будет плюс 11-16 градусов. Кинопремия «Золотой глобус» установила правила для фильмов с искусственным интеллектом. Такие работы могут получить награду, если соблюдены все условия. В частности, автором картины должен оставаться человек. Нейросеть можно использовать только как вспомогательный инструмент в актерской игре, режиссуре и написании сценария. Также запрещены фильмы, где с помощью искусственного интеллекта копируют голос или внешность актеров, пишет Variety. Отмечается, что организаторы премии «Золотой глобус» могут запросить у создателей информацию о том, как применялся искусственный интеллект. Если они откажутся, фильм снимут с участия. Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: another fool. Радио Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 22. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. О том, что нового в мире моторов, расскажем на радио Омега прямо сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Спасибо, что выбрали радио «Омега».
2: 106,9 FM.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.22, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка, от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 000 луковиц тюльпанов, что стало

0: тюльпанов глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Америка.

0: 106.9 FM. Это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 23. Днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре пока не подписали контракт на отлов бездомных животных. На конкурс было подано две заявки. Обе были признаны соответствующими требованиям закупки. Победитель аукциона снизил цену за одно животное в 40 раз до 312 рублей. Изначально цена составляла более 13 тысяч. За неделю в Самарской области от укусов клещей пострадали 229 человек. Четверть из них – дети. Всего с начала сезона зарегистрировано 708 случаев. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в одном, боррелии – в 38 клещах. В Самарской области идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу 9 мая ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать ощущение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. В ночь на воскресенье и понедельник ожидается около 0. Россиян предупредили о рисках работы в Таиланде. За объявлениями о вакансиях с высокими зарплатами могут скрываться преступные группы. Об этом заявил МИД России и призвал с осторожностью относиться к подобным предложениям. РБК пишет, что россияне регулярно становятся жертвами мошеннических схем, попадая в подпольные колл-центры в Мьянме под видом трудоустройства.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно, безветренно, без осадков, температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Сито.
1: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.41. Температура плюс 23. На календаре пятница, 8 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59.99. Произведено в Беларуси. 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
7: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк Арена Ягуар. Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка Медведи под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.46, температура плюс 23. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливы, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: Радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 23. Говорят, что на курортах Турции запустили оплату в рублях по системе быстрых платежей. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 169fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 24, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану новыми ударами. Заявление президента США последовало после столкновений в Ормузском проливе. Корпус стражи Исламской революции обвинил Америку в нарушении перемирия после атаки на иранский танкер. В ответ Тегеран атаковал американские корабли. Трамп назвал эти удары «любовным похлопыванием» и подчеркнул, что перемирие с Ираном продолжается, но три эсминца США усилят морскую блокаду республики. На днях Трамп выразил надежду, что мирный меморандум с Тегераном удастся подписать в течение недели. В Самарской области признали ракетную тревогу уважительной причиной для отсутствия на работе. В региональном министерстве труда разъяснили, что если сотрудник не смог добраться до места работы из-за объявленной тревоги и остановки общественного транспорта, прогулом это не считается. Такое отсутствие подлежит оплате. Однако после отбоя тревоги ситуация меняется. Если прошло достаточно времени, чтобы добраться до работы, но сотрудник так и не появился или отсутствовал более 4 часов без уважительной причины, работодатель вправе расценить это как прогул. Самарская область займет у банков 18 миллиардов рублей для пополнения бюджета. Аукционы на открытие 16 кредитных линий объявил региональный Минфин. Чиновники рассчитывают взять взаймы на год по ставке 16,5% годовых. Согласно поправкам в бюджет, доходы региона в этом году составят 323 миллиарда рублей. Дефицит бюджета превысит 39 миллиардов. На маршрутах Самара-Ширяево и Самара-Зольная введены ограничения. Теперь один человек может приобрести не более 3 билетов. Их продажа начинается за 1,5 часа до отправления. Отремонтированная платиной через реку Большой Иргиз в селе Пестравка успешно прошла весенний паводок. Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии. Покрытие из железобетонных плит обрушилось. В прошлом году подрядчик успел выполнить первоочередные задачи, устроил дренажные отверстия, укрепил основания и откосы сооружения. Полное завершение капитального ремонта запланировано на осень этого года. После приемки всех работ плотина, ранее числившаяся бесхозной, будет поставлена на баланс Пестравского района. Сегодня на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии оценивают как 1 к 3. Следующий, более сильный период возмущения ожидается с 15 по 18 мая. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2-й сезон за 7 месяцев до премьеры 1-го. Об этом пишет Variety. Съемки 2-го сезона начнутся осенью. Сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и тайная комната». 1-й сезон стартует 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Серии будут выходить раз в неделю. Финал зрители увидят в середине февраля 2027-го. Ранее сообщалось, что 12-летние звезды нового «Гарри Поттера» заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за 1-й сезон сериала. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24. Днем будет ясно, безветренно, без осадков. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 8 минут 12-го, температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Ирина с улицы Юбилейной разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Если на первом свидании пара решит съесть именно это, шансы на вторую встречу вырастают на 20%. Что это за вкусняшка? Мороженое – вот правильный ответ. Дело в том, что холодная еда заставляет людей искать тепла в общении, а мороженое еще и вкусное и дарит позитивное настроение.
1: Я Ирина Токарева с улицы Юбилейной. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Ирину поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос утром во вторник. В ближайшее время Madison Mars, New Vibe Who This. А еще технология «Странные танцы» уже через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 11:17. Температура в Тольятти +24. Почему авторство новой статуи, которая появилась в центре Лондона, приписывают художнику Бэнкси? Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Непара, Милая и Билли Джоэл, A Matter of Trust. Через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе 8.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Адель, Someone Like You. 11:33, температура в Тольятти плюс 24, днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот. А после это сделали Россия, Победа, S7 и Smart Avia. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной клади. На маршрутах Самара-Ширяева и Самара-Зольная введены ограничения. Теперь один человек может приобрести не более 3 билетов. Их продажа начинается за 1.5 часа до отправления. Оснований для аннулирования водительских прав станет больше. Изменения вступят в силу с марта следующего года. Например, водитель может лишиться прав, если откажется от прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2-й сезон за 7 месяцев до премьеры 1-го, пишет Variety. Показ 1-го сезона начнется 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Съемки 2-го сезона начнутся осенью. Сюжет строится по книге «Гарри Поттер и тайная комната».
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно безветренно, без осадков, температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Моби, Постлейн. 11 часов 45 минут, температура в Тольятти плюс 24. Впереди золотая коллекция радио Омега, в которой оживают лучшие хиты минувших десятилетий. Anastasia, Sick and Tired. Aqua, Turn Back Time. А еще Silent Circle, Stop the Rain in the Night. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
5: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
7: Радио Омега.

Анастейша «Sick and Tired» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром во вторник. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. 12:01 в Тольятти. На улице плюс 25 градусов. О погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще новости нам расскажет Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов консультантов.
1: Здравствуйте. В Самаре будут ограничивать движение транспорта в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, сегодня с 8 вечера ограничат проезд по отдельным участкам улиц Галатионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. 9 мая будут более масштабные традиционные перекрытия. Общественный транспорт продлит свою работу. В Самарской области предлагают увеличить норму расходов на отлов безнадзорных собак. Сейчас на одно животное выделяют 13 тысяч рублей. В 2027-м сумму предлагают повысить до чуть более 14 тысяч. Решение основано на коммерческих предложениях от подрядчиков. В 2027-м планируют отловить около 7 тысяч бездомных животных. Между тем, в Самаре пока не подписали контракт на отлов бездомных животных. На конкурс было подано 2 заявки. Победитель аукциона снизил цену за одно животное в 40 раз до 312 рублей. Изначально цена составляла более 13 тысяч. Отремонтированная плотина через реку Большой Иргиз в селе Пестравка успешно прошла весенний паводок. Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии. Покрытие из железобетонных плит обрушилось. В прошлом году подрядчик успел выполнить первоочередные задачи, устроил дренажные отверстия, укрепил основание и откосы сооружения. Полное завершение капитального ремонта запланировано на осень этого года. После приемки работ плотина, ранее числившаяся бесхозной, будет поставлена на баланс Пестравского района. В Самарскую область идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу, 9 мая, ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать течение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем будет плюс 11-16. Российским регионам рекомендовано установить дополнительные выплаты педагогам за участие в организации и проведении экзаменов ЕГЭ и ГИА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместные рекомендации Минпросвещения, Рособорнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки. Согласно документу, саму возможность привлечения учителя к этой работе и выплату денежной компенсации необходимо закрепить официально. Авторы инициативы советуют прописывать такое условие в трудовом договоре или дополнительным соглашением к нему по основному месту работы педагога. Размер выплаты региональные власти будут определять самостоятельно. Доллар на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Нетленный хит Вячеслава Бутусова, прощальное письмо на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, вам прекрасной пятницы, легкого завершения рабочей недели. А из музыки у нас впереди на радио Омега Бруно Марс, I Just Might.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
2: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании «Деликатесов». Паштет из гусиной печени с черными трюфелями. Паштет из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
3: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухни, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
6: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили «Киа». Киа-центр на Южном. Официальный дилер Киа. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Киа-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Радио Омега, Бруно Марс, I Just Might. Прекрасного вам весеннего настроения. Далее у нас Black Wonderful Life, а прямо сейчас о цветах, запах которых усиливается в сумерках, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – Риш. Сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: на радио Омега, группа, у которой прохладное название 30 февраля. Ну а на улице у нас сегодня жарко, 26 градусов в данный момент. Правда, это ненадолго. Завтра будет прохладней. Подробнее расскажу через минуту. Еще впереди Дермот Кеннеди с хитом Kiss Me. Но прежде на радио Омега новости нам расскажет Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Первый месяц следующего года станет самым нерабочим с 2021-го. На размере окладной части зарплаты это не скажется. В январе россияне будут работать всего 15 дней из 31. Напомню, последняя рабочая неделя текущего года будет двухдневной, 29 и 30 декабря. «АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на свои автомобили. В последний раз цены на модели «Лада» повышались почти год назад менее чем на 2%. Грузовая переправа «Самара-Рождественна» сокращает рейсы до 2 в день, предупредили речники. Новый график начинает действовать сегодня. Отправления из «Самары» запланированы на 8 утра и 4 часа дня, а из села «Рождественна» суда будут отходить в 6 утра и 2 часа дня. Крылья Советов впервые за 2 месяца победили в РПЛ. Самарцы завершили матч 16-го тура против Ростова со счетом 2-0. В свою очередь, Толетинский «Акрон», проигрывая клубу «Сочи» 0-2, смог вырвать победу со счетом 3-2 и подняться на 7-е место турнирной таблицы. Крылья занимают 11-ю строчку.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: радио Омега, русский размер. Песня называется «Лети». И, конечно, летим мы с вами вместе навстречу выходным. А еще скоро нас с вами встретят музыканты золотой коллекции. Это будут Габич, Лимб Бизкит и Рой Орбисон. «Oh, Pretty Woman». С этого хита начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Uni-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
2: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акция проходит с 1 по 18 мая.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от «Светлицы» 61-33-61.
6: А обшивка и утепление?
5: Конечно. Обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от «Светлицы» по низкой цене 61-33-61.
6: Спешите! Мне еще «Светлица» москитную сетку на балкон подарила. «Светлица» 61-33-61.
5: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону.
6: 61-33-61.
7: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус» московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио

0: Спонсор золотой коллекции АНО ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Жаркий май просит прохлады. В магазинах «Пеликан» есть все, чтобы утолить вашу жажду. С 1 по 15 мая любимый лимонад «Радуга» по суперцене. Всего 39,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: «Тон Авто» – ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. LG X50+, уже в «Тонавто» на Воскресенской.
5: «Белджи» – надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgitonauto.ru.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
9: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: радио Омега 106.9 FM. 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак, спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Объявленное Россией перемирие с Украиной вступило в силу. Как сообщили в Минобороны, российские военные полностью прекращают боевые действия до 10 мая. В ведомстве добавили, что в случае попыток сорвать парад в Москве, российская армия нанесет массированный удар по центру Киева. Перемирие объявлено по решению президента Путина и приурочено к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это перемирие стало вторым с начала года. Первое Путин объявил на Пасху. Оно действовало сутки с 11 апреля. В Самарской области признали ракетную тревогу уважительной причиной для отсутствия на работе. В региональном министерстве труда разъяснили, что если работник не смог добраться до места работы из-за объявленной тревоги и остановки общественного транспорта, прогулом это не считается. Такое отсутствие подлежит оплате. Однако после отбоя ситуация меняется. Если с момента окончания тревоги прошло достаточно времени, чтобы добраться до работы, но сотрудник так и не появился или отсутствовал более 4 часов без уважительной причины, работодатель вправе расценить это как прогул. Уже 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях первым сообщил Аэрофлот, а после это сделали Россия, Победа, S7 и Smartavia. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной клади. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, использоваться для зарядки или питания других устройств на борту. Кроме того, они не должны находиться в ручной клади, размещаемой на багажных полках. В Самарской области идут черемуховые холода, предупредили синоптики. Сегодня до плюс 28, однако уже в выходные воздух остынет сразу на 10 градусов. В субботу 9 мая ожидается от 15 до плюс 20 градусов. При этом усиливать течение прохлады будет северный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Существенных осадков не предвидится. В ночь на воскресенье и понедельник столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а днем будет плюс 11-16 градусов. Мощная вспышка предпоследнего класса М произошла на Солнце. Она началась накануне в 6 вечера и продлилась 70 минут, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики. Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения. При этом более сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури. Стали известны все участники решающих матчей 3 еврокубковых турниров. Так, в финале Лиги чемпионов 30 мая в Будапеште действующий победитель турнира Пари Сен-Жермен встретиться с лондонским «Арсеналом», который впервые за 20 лет вышел в финал турнира. За трофей Лиги Европы поборются английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Решающий матч состоится 20 мая в Стамбуле. В Лиге конференции 27 мая на Red Bull Arena в Лейпциге встретятся английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Доллар на сегодня 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек.
2: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
3: 5 песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
4: На радио Омега 5 песен о любви.

Это песня о человеке, который чувствует, что любовь, она повсюду. Счастливчик, love is all around, wet, wet, wet. И это наша с вами пятерка песен только про любовь на радио Омега. Скоро в ней Элтон Джон, до этого еще группа «Градусы» на радио Омега.

0: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на День открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
1: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
2: Максимальное снижение цен в 1000 мелочей. Газонное удобрение, садовые опрыскиватели и тачки, триммеры и пилы цепные, грунты мали по ржавчине и пропитки для защиты дерева. Ищите в 1000 мелочей хиты по супер низким ценам.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База

0: Месяца при заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

На радио Омега о погоде спонсор ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

0: ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
1: Реклама. Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы. 61-33-61.
2: А обшивка и утепление?
1: Конечно. Обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене. 61-33-61.
2: Спешите. Мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица. 61-33-61.
1: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону.
2: 61-33-61.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Она оказалась на вершине музыкального Олимпа в нулевых. Это Кристина Агилера на радио Омега. Вам желаю прекрасной пятницы, хорошего настроения. И самое время уже заглянуть в золотую коллекцию. А в ней Ace of Base, All That She Wants, а также композиция Sing Me To Sleep. В начале нашей с вами тройки на радио Омега появится Лайонел Ричи.
1: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Geely. Роскошь и мощь Geely Manjaro. Энергия и экологичность Geely EX5. Ум и гибкость Geely EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Geely в наличии у официального дилера Geely Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
2: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД Спецодежда» Тольятти. ОГРН 114-632-400-892.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
6: Здоровым быть легко. Стольятти молоко.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Тольятти встречает с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
1: Подробности у продавцов

0: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
1: Окей.
0: Подробности на Окмаркет.ру.
2: Мебель парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступные.
2: Мебель парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: на радио Омега, Игорь Корнелюк. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Хорошей вам пятницы. А дальше у нас с вами композиция, которая подарит нам беззаботный вайб выходных. Она называется «Dive into the ocean».
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на День открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
5: Okay.
4: Подробности на Opmarket.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
4: Майские прогулки станут слаще с магазинами «Пеликан». С 1 по 15 мая мороженое пломбир «Кремлевский стандарт» по суперцене. Всего 29,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: хорошие парни побеждают только в кино, спел нам Сиси Кэтч, но думаю, что есть те, кто с этим поспорит. Побед вам маленьких и больших, хорошего настроения, прекрасной пятницы. А дальше на радио Омега золотой коллекции, в ней Нина от Reasons You, Three Doors Down, Here Without You, а еще Queen, We Are The Champions на радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервискола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Планета уюта. Мебель для вас по оптимальной цене. Поможем оформить доставку и сборку заказа. Кухни, офисная мебель, мебель для детской, гостиной и спальни. Планета уюта. Мы знаем ваши предпочтения. Улица Транспортная, 7.
7: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк Арена Ягуар, японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка медведи под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

На радио Омега Агат Кристи. А дальше у нас с вами современный британский музыкант Эд Ширан, который уже готов к лету, к жаре. Он побрил голову недавно и сказал, цитата: «Да, я сбрил волосы, я хотел сделать это, чтобы обозначить свежий старт». Послушаем Эда Ширана «Perfect» на радио Омега.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Алтын» поздравляет всех с Днем Великой Победы. Желаем здоровья и мирного неба над головой. Ваш надежный поставщик спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты. Наш сайт altinsiz.ru.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника». Здорово!

0: Рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
1: А обшивка и утепление?
0: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
1: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
0: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
1: 61-33-61.
2: Мебель Парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор и цены доступные.
2: Мебель Парк.
3: Автозаводское шоссе 2, рядом с Парк Хаус.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: впечатляющая динамика и экономичность. 4
1: Радио Омега, команда Клан Карусель, Карусель звуков. Звучать для нас скоро будут Баста Раймс, Мэрайя Кери. Послушаем I Know What You Want. До этого еще Silent Circle, Touch in the Night.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Ароматная скумбрия на гриле. Хит майских праздников. С 1 по 15 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего за 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: «Дон Авто» – ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в «Дон Авто» на Воскресенской.
6: «BLG» – надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» — делаем цены ниже.
5: Погнали. Премиальная спецодежда «Бродекс». Тольятти, Барковская, 94. Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: приятного вам завершения этой рабочей недели, хорошего настроения непременно, а только что Westlife на радио Омега. Далее у нас золотая коллекция, в которой Savage Garden, I Want You, Pink, послушаем Just Give Me Reason, в начале нашей с вами тройки на радио Омега, Blue System.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на День открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Geely. Роскошь и мощь Geely Manjaro. Энергия и экологичность Geely EX5. Ум и гибкость Geely EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Geely в наличии у официального дилера Geely Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
3: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстепки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
8: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухня, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега, музыкальный пульс, Тольятти, только что композиция Love Tonight. Вам желаем прекрасного вечера пятницы, а дальше у нас не просто песня, а мечта о вечной молодости Forever Young группы Alphaville.
1: Реклама.

0: подарки, розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок внести порядок их получения на OKMARKET.RU.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. В наличии у официального дилера Джили Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
1: Торговый дом спецодежда – это региональный склад ведущих брендов, таких как «Бродекс», «Скорпион» и многих других. Подробнее на сайте tddefizspets.rf. tddefizspets.rf. ПО «ТД Спецодежда», Тольятти, ОГРН 114-632-400-892.
2: Кефир, огурец, зелень – вот и весь рецепт. Для окрошки идеально, для утра после – гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко, Тольятти молоко.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Вам давно нужны окна на дачу?
6: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать.
7: Чтобы было уютно и красиво.
5: Спешите в «Светлицы акция». Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
8: А цены точно низкие?
5: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.
9: Мебель парк.
10: Согласны, петь мы не умеем.
11: А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступные.
9: Мебель парк.
11: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио Омега.
14: Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: На радио «Омега» о погоде спонсор ООО «МДС», мебельный дом на 40 лет Победы, 14. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM, музыка, которую мы любим. На подходе у нас с вами золотая коллекция, в ней появится легендарный Sting, который однажды сказал, цитата: «Я слышу музыку все время, иногда это доводит меня до сумасшествия, в абсолютной тишине я слышу музыку. Я слышу музыку, я слышу ритмы, пение птиц, живу в акустическом мире». А мы послушаем хит Стинга «Fields of Gold» совсем скоро. Еще в нашей тройке композиции «Фил», также Сэм Браун с хитом «Стоп» на радио «Омега».
1: Реклама. Весна с «Чинган» — это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. «Чинган» — целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. «Чинган». Выбери свой.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Отдых – это хорошо. А отдых с «Алтын спецодежда» – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт – altinsis.rf.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
6: Подробности у продавцов-консультантов.
7: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО – Академия ТОП IT – образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: радует нас с вами сегодня погода, а я радую вас музыкой. Только что Bruno Mars «I Just Made» на радио Омега. А дальше у нас с вами еще золотой хит Лиан Росса «Say You'll Never».
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на День открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS75, семейный CS75 Pro, дерзкий CS35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
2: Мебель парк.
3: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
2: Мебель парк.
3: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «Спецодежда» в Тольятти. ОГРН 114-632-400-892.
2: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда.
3: ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж.
4: Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
5: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
6: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
7: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
8: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
9: Окей.
8: Подробности на Окмаркет.ру.
10: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио Омега.

0: На радио Омега Сил Крейзи. Вам прекрасного вечера пятницы. Далее композиция Белива. Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок

0: ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально: наша любовь была лишь весенним увлечением. Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – риж. Сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Омега Хамель Бенд. Дальше у нас с вами еще золотая коллекция, в которой Me and My Let the Love Go On. Также группа Моранди. А в начале нашей с вами тройки появится сэр Пол Маккартни. В конце мая у него выйдет новый альбом. А пока Пол Маккартни устроил вечеринку, закрытую презентацию нового альбома для 50 поклонников. И нам с вами нескучного вечера, хорошего настроения. Послушаем Пол Маккартни на радио Омега через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Погрузитесь в инновационный мир с автомобилями Geely. Роскошь и мощь Geely Manjaro. Энергия и экологичность Geely EX5. Ум и гибкость Geely EX5 EMI. И не только. Полный модельный ряд Geely в наличии у официального дилера Geely Автофан в центральном районе на Ленина 44. Мы с вами уже 7 лет. Звоните 270-800.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
6: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
7: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
8: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: Спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT. Образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Планета уюта. Мебель для вас по оптимальной цене. Поможем оформить доставку и сборку заказа. Кухни, офисная мебель, мебель для детской, гостиной и спальни. Планета уюта. Мы знаем ваши предпочтения. Улица Транспортная, 7.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали ясную погоду, осадков не будет, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
0: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: на радио Омега Брава, там, где сбываются сны. Вам желаю хорошего вечера. Кстати, впереди у нас с вами 3 выходных дня. В понедельник тоже будем отдыхать. Май, он такой, много у нас с вами есть времени на отдых. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами, а далее будем слушать современный хит, называется «Сауа».
1: Реклама.

0: 16. Жаркий май просит прохлады. В магазинах «Пеликан» есть все, чтобы утолить вашу жажду. С 1 по 15 мая любимый лимонад «Радуга» по суперцене. Всего 39,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Мебель парк.
2: Согласны, петь мы не умеем. А вот мебели у нас огромный выбор. И цены доступны.
1: Мебель парк.
2: Автозаводское шоссе 2. Рядом с Парк Хаус.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
6: А обшивка и утепление?
5: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
6: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
5: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
6: 61-33-61.
7: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
6: Окей.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Головокружительный хит Touch and Go называется Would You на радио Омега. Дальше у нас с вами такие музыканты, ради которых хочется остаться здесь. Они попали в золотую коллекцию. Послушаем Cher Believe, Эрос Рамазотти, Un Angelo di Stesso al Sole. А откроют золотую коллекцию на радио Омега Майкл Джексон.
1: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. В наличии у официального дилера Geely Автофан. В центральном районе на Ленина 44. Звоните 270-800.
2: Максимальное снижение цен в тысяче мелочей. Газонное удобрение, садовые опрыскиватели и тачки, триммеры и пилы цепные, грунты мали по ржавчине и пропитки для защиты дерева. Ищите в тысяче мелочей хиты по супер низким ценам.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
7: Здоровым быть легко с Тольятти молоко.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт granitpamyti.ru.
12: Подробности у продавцов-консультантов.
13: Телефон рекламной службы. 510 210.
14: Радио «Омега».

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО, Академия ТОП IT, образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Дон Авто на Воскресенской. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Планета уюта – это больше, чем магазин мебели. Это ваше удовольствие от выбора и уверенность в качестве покупки. Кухня, офисная мебель, мебель для детской гостиной и спальни. Планета уюта. Позвольте себе больше. Улица Транспортная, 7.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: спонсоры «Минуты драйва» АНО ВО, Московский международный университет информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
5: Реклама.
4: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает 26 мая на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
6: Планета уюта. Мебель для вас по оптимальной цене. Поможем оформить доставку и сборку заказа. Кухни, офисная мебель, мебель для детской, гостиной и спальни. Планета уюта. Мы знаем ваши предпочтения. Улица Транспортная, 7.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altynsis.ru.
2: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
3: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Радіо Аміга, команда Снеп. Далее Куш-Куш, Fight Back With Love Tonight. Но прежде еще на Радіо Аміга Анна Романова расскажет Граску. Послушаем спонсор ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи, будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы, новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
1: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
4: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
1: Спешите в Светлицы акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61 33 61.

0: А цены точно низкие?
1: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.
2: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов Лига. Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника Ёлы-Палы и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. Ёлы-Палы, Подстёпки, Фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
7: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк Арена Ягуар. Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии и Ирбек, летающие под куполом цирка медведи под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
1: Окей.
0: Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 13-15.
0: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободнее в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: mon amour.
1: Тольятти, 106,9 FM. Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. You don't...

0: Тольятти, 106,9 FM. Радио Омега.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.